0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Trigger FM. Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Trigger FM.
2: Das Radio der freien Medien.
1: Mit Lieblingsmusik und Informationen.
2: Nur auf Trigger FM.